0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: В мысленном

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу свою.

Если я не справлюсь с потерей, пускай все останется так, как и было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится 1 июля в городе Ланчжоу. Музей железной дороги в Барановичах организует праздничную программу в День независимости. Об этом и другом подробнее. Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится 1 июля в городе Ланчжоу. Тема масштабной площадки – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Накануне уже начали проходить бизнес-встречи. Они собрали более 270 участников из 23 провинций КНР и представителей всех областей нашей страны и Минска. На полях мероприятия планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и такой, чтобы дети хотели ее есть. Такие главные требования обозначила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. По ее словам, к организации питания подошли глобально с точки зрения качества и недопущения нарушений. С учетом новых ориентиров, в столовых изменится ассортимент предлагаемых блюд в сторону расширения. Акцент будет делаться на том, чтобы нравилось ребенку. Кроме того, увеличится использование готовых полуфабрикатов, которые обеспечивают строгое соблюдение нормативов. Это различные виды котлет, наггетсы, биточки, пельмени, блинчики. В данный момент обсуждается конкретное меню с учетом запросов потребителей, логистики, упаковки, ценообразования. Эти вопросы решат к 1 сентября, резюмировала Наталья Петкевич. Барановичи ко Дню независимости Республики Беларусь подготовили масштабные мероприятия. Главной локацией праздника станет площадь имени Ленина. Здесь состоится парк интерактива «Помним, гордимся, создаем». Большой концерт и республиканская акция «Споем гимн вместе». Развлекательный марафон организует и музей железной дороги по улице Фроленкова, 19. 3 июля вход на территорию будет свободный. Помимо экспозиции техники, гости смогут насладиться музыкальной программой «Цвети наш край под мирным небом» при участии вокальных коллективов. Любители активного отдыха смогут пострелять в тире, поиграть в дартс и футгольф. Продолжаем выпуск. В Барановичах участились случаи обмана пожилых граждан. Об этом предупредил оперуполномоченный отделения по борьбе с киберпреступностью ГУВД Александр Доминикан. По его словам, жертве звонят в мессенджере лжесотрудники социальной службы и обещают якобы пересчитать пенсию, увеличив ее размер из-за неучтенного стажа. При этом мошенники называют реальные адреса госучреждений, чтобы усыпить бдительность, и просят продиктовать код из СМС. С помощью таких данных они впоследствии могут оформить кредит, списать деньги со счета, получить доступ к банковским кабинетам. Как отметил правоохранитель, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать аферистам личную информацию. При поступлении подобных запросов по телефону необходимо прекратить разговор и незамедлительно обратиться в милицию по номеру 102. Напомним, надбавки и повышение трудовых пенсий регулярно начисляются населению в беззаявительном порядке. Людям стоит проявить бдительность и рассказать своим родственникам о современных уловках.

0: Зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Во-во-во, и Голенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили. И вроде бы как с благодарностью.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов. В Барановичах на Притыцкого ведется реконструкция газопровода. Общественный и личный транспорт поехал в объезд. Об этом и другом подробнее. На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов, сообщил ее председатель Игорь Сергиенко. Он отметил, текущая повестка и результаты общения с избирателями отражают практически весь спектр задач, поставленных главой государства и решениями 7-го Всебелорусского народного собрания. Их суть проста и понятна гражданам. Мирное небо, безопасность на улицах, достойный труд и качество жизни в любой точке страны. На все это и была направлена законотворческая деятельность, сказал спикер. По его словам, осенью депутаты приступят к подготовке проекта экологического кодекса и не менее весомого документа кодекса о здравоохранении. Также следует завершить комплексную работу над блоком корректировок в сфере сельского хозяйства. Перечисленные темы находятся на особом контроле у президента, заключил Игорь Сергиенко. В Барановичах на текущей неделе стартовала реконструкция газопровода на улице Притыцкого. Она предполагает собой замену запорного устройства на участке от Горького до Красноармейской с внесением задвижки на зеленую зону музыкальной школы. Об этом рассказал заместитель директора, главный инженер предприятия «Барановичи ГАЗ» Юрий Разжаловец. В связи с этим на данном отрезке дороги до 13 июля перекрыто движение общественного и личного транспорта. Автобусы и машины пошли в объезд по Брестской. Водители просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. Как пояснил Юрий Разжаловец, в нашем городе ведется системная работа по обеспечению надлежащего газообеспечения местных жителей. В августе специалисты приступят к обновлению своих сетей на Фроленково. Следующий этап намечен на сентябрь по Притыцкого вблизи железнодорожных путей. Продолжаем выпуск. В канун Дня независимости Республики Беларусь 2 июля нотариусы проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан. Все нотариальные конторы страны откроют свои двери для граждан, предоставив возможность получить квалифицированную правовую консультацию на безвозмездной основе в соответствии с установленным графиком. В рамках акции нотариусы разъяснят беларусам широкий спектр вопросов, входящих в их компетенцию. Граждане смогут получить информацию в части составления завещаний и брачных договоров, совершения сделок, оформления наследственных прав, удостоверения доверенности и согласий, совершения исполнительных надписей и другие. К слову, до конца года также пройдут республиканские акции ко Дню народного единства 17 сентября, Дню матери и Дню отца 14 октября и ко Дню юриста 4 декабря. Чтобы лето прошло с пользой для здоровья. Президентский спортивный клуб продолжает масштабный конкурс «Спорт и двор». Уже объявлено 3 задания из 8. Первое называлось «Видеовизитка». Тема второго – «Мое спортивное утро». А третье предполагает выполнение упражнений на выносливость. Участником может стать абсолютно каждый желающий от 6 лет и старше. В 4 основных категориях – мужчины, девушки, семья, 50+. Активистам необходимо найти ближайший спорткомплекс, расположенный на карте марафона, выбрать свой уровень нагрузки, провести тренировку, снять ее и опубликовать ролик в соцсетях с обязательными хэштегами. Жюри оценивает не только технику, но и креативность, а также качество монтажа. К слову, еще не поздно присоединиться к проекту. Регистрация идет до 15 июля. Мотивация весомая. Победители разделят призовой фонд в размере 24 тысяч рублей. В Барановичском районе прокачать тело и улучшить привычки можно на воркаут-комплексе в агрогородке «Жемчужный» по адресу Центральная улица 7. Помимо тренажеров здесь есть зона для игры в баскетбол. Пространство, адаптированное для людей с ограниченными возможностями.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Джакарте. Туда он прибыл сегодня ночью, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. К этому времени уже состоялась встреча с членами зарубежного правительства для обсуждения вопросов реализации важнейших инвестиционных проектов. Область взаимодействия обширная, от сельского хозяйства до поставок медицинских ветеринарных препаратов и продуктов питания. В рамках переговоров президент отметил, что в Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией. Наоборот, двусторонние отношения нужно развивать. Глава государства призвал партнеров ознакомиться с возможностями нашей страны и определиться с интересующими направлениями для совместного производства товаров. В Брестской области за 5 месяцев текущего года привлекли более 2 700 000 000 рублей инвестиций. Об этом сообщил председатель облсполкома Петр Пархомчик. По его словам, за январь-май прирост ВРП составил 2,9%. Объемы увеличиваются во всех основных отраслях, в частности, в обрабатывающей промышленности, энергетике, строительной сфере. Губернатор обратил внимание, что в сельском хозяйстве воловая продукция выросла на 5,4%. В регионе добавили по молоку и производству яиц, а также выращиванию крупного рогатого скота, свиней, птицы. Кроме того, положительные результаты получены на внешнем рынке. Экспорт повысился на 24,6%, подытожил Петр Пархомчик. И о спорте. ФК «Барановичи» 5 июля проведет очередной матч чемпионата страны высшей лиги. Игра состоится в Бобруйске на стадионе «Спартак» с местной «Белшиной». По итогам 13-го тура подопечные Романа Киренкина занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. Ближайшие соперники расположились на 14-й позиции. Таким образом, наш футбольный клуб подходит к предстоящей встрече с запасом прочности, который у красно-черных пока отсутствует. Начало поединка 18 часов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 25-27 градусов. В течение дня 31-33 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальная труд. Трудоустройство. Полный социальный пакет. Зарплата от 1250 рублей. Ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39. 190-65-39.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
5: Баранович ФМ. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
1: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил народ Канады с праздником независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Провозглашение Канадской конфедерации 159 лет назад стало началом уверенного движения страны к независимости, говорится в послании. Глава государства отметил, что искреннее стремление беречь и укреплять суверенитет как одну из высочайших ценностей объединяет народы. Развитие равноправного диалога откроет новые горизонты в реализации совместных местного потенциала. Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси, подчеркнул президент. Дни белорусского кино во Вьетнаме посетили представители министерств и ведомств, а также творческая делегация национальной киностудии «Беларусьфильм». В своем приветственном слове чрезвычайный полномочный посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков подчеркнул уникальность события в истории белорусско-вьетнамских отношений, его роль и значимость для укрепления дружественных связей между двумя странами и народами на новом этапе стратегического партнерства и прочной связи между кинематографистами и широкой аудитории обеих стран. Фильмом-открытием была выбрана кинолента «Одно на двоих», рассказывающая о военных летчиках, совершивших подвиг в небе над Барановичами. Ценой собственной жизни Андрей Нечипорчик и Никита Куканенко спасли горожан, уведя самолет от жилых домов. Вьетнамские зрители также смогли увидеть такие фильмы современных белорусских авторов, как «Классная», «Переломный момент», «Черный замок», «Песня сирен», «Березинский», «Биосферный заповедник». Продолжаем выпуск. Учащаяся средней школы номер 1 имени Грицевца города Барановичи Арина Демид заняла первое место в номинации «Экологически ориентированные технологии и современные цифровые методы в помощь науке и охране окружающей среды» республиканского конкурса «Прозрачные волны Нарочи». В финал вышли 36 лучших работ со всей страны. Работа барановичанки вызвала живой интерес жюри своей практической значимостью и нестандартным подходом. Помогала школьникам реализовать идею учитель биологии Дарья Грищук. Победа не просто диплом. Это подтверждение того, что Барановичский регион богат талантливой молодежью, а экологическое воспитание идет в ногу с научно-техническим прогрессом, подчеркнула руководитель проекта. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
0: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар, заработная плата высокая, возможное обучение, телефон 450957.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Баранович ФМ.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.14. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем! Ну что ж, где бы вы сейчас ни находились, в офисе, в машине, дома, на даче или, может быть, уже мечтаете поскорее выбраться поближе к воде, так вот, Баранович FM с вами на одной волне. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе, будет много хороших новостей, интересных историй, улыбок и, конечно, отличной музыки. Сегодня у нас 1 июля, представляете, первый день 2-го месяца лета. Кажется, совсем недавно мы с вами прощались на целый месяц, и вот июнь уже пролетел. Знаете, с одной стороны, немного грустно, потому что, ну, настолько быстро пролетает лето. А с другой стороны, наверняка мы с вами за первые 30 дней лета успели наполниться новыми впечатлениями, эмоциями, поездками, встречами и даже праздниками. Ну, а впереди еще 2 таких же ярких месяца, 62 дня, в которые так важно ничего не упустить, ловить каждую теплую минуту, каждый шанс быть счастливыми и наполняться солнечными лучами так, чтобы они согревали нас еще и всю осень и даже зиму. Ну, а я напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, да или просто напишите нам, как у вас прошел первый месяц лета. Возможно, было какое-то самое важное событие первого летнего месяца, или вы уже к чему-то готовитесь в июле или августе. Ждем ваших сообщений, и я с удовольствием зачитаю их в прямом эфире. Ну, а пока продолжаем эфир классной музыкой.

остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. Ну что ж, друзья, еще недавно мы с вами говорили, ну когда же уже настоящее лето к нам придет? И вот оно решило действительно прийти и не церемониться. На улице настоящая жара, уже который день. Да, та самая, которую синоптики уже называют аномальной. Воздух раскален, асфальт плавится, кондиционеры работают без выходных, а холодные напитки становятся настоящим спасением. И мы начинаем жаловаться друг другу. Да, друзья, когда же спадет эта жара? Надоела жара. Но знаете, а вот вспомните, совсем недавно мы с вами жаловались на дожди, на прохладу, на то, что лето где-то задержалось. Поэтому сейчас, когда так жарко и тепло по-летнему на улице, остается только улыбнуться и сказать: ну что ж, заказывали лето, получайте. Главное, не забывайте пить больше воды, по возможности держаться в тени, не перегружать себя в самый солнцепек и обязательно находить повод для хорошего настроения. Потому что лето – это не только температура за окном, это в первую очередь наши чувства и наше настроение. Это запах свежих ягод, вечерние прогулки, долгие закаты, отпускные планы и ощущение, что впереди еще столько ярких моментов. Наверняка вы сейчас улыбнулись. А если улыбнулись, значит, наша цель достигнута. Баранович ФМ только за улыбки и хорошее настроение. Ну а пока что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте громкость, если есть такая возможность. И пусть этот жаркий июльский день пройдет легко, красиво и обязательно с хорошим настроением. Don't

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей. На водохранилище Мышанка спасли несовершеннолетнего. Об этом и другом подробнее. Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, который находится в составе делегации, сопровождающей президента в Джакарте, передает Белта. По словам главы МИД, в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусов от необходимости получения разрешения на посещение страны на срок до 30 дней. Кроме того, зарубежная сторона намерена открыть в Минске свое дипломатическое представительство. Его наличие – очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений, подытожил Максим Рыженков. В Беларуси с 1 июля начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. В ведомстве отметили, что такая материальная помощь положена родителям, воспитывающим 3 и более несовершеннолетних. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-ученика. Начисления стартуют с 1 августа. Чтобы подать соответствующие документы, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей заявление оформляют в учреждениях образования. Продолжаем выпуск. С наступлением жаркой погоды вопросы безопасности на реках и озерах выходят на первый план, особенно когда речь идет о детях. Так, отдых на Мышанке едва не обернулся бедой. Инцидент произошел 30 июня в 15 часов. 14-летний подросток забавлялся с мячом в прибрежной зоне. Внезапный порыв ветра погнал игрушку к центру водохранилища, и школьник бросился за ней. В итоге он оказался в 7 метрах за оградительными буйками и подал сигнал о помощи. На крики мгновенно отреагировали матрос и водолаз. Сотрудники ОСВОД подплыли на лодке к парню, сбросили ему круг и подняли на борт, рассказал председатель Барановичской городской организации ОСВОД Андрей Некрылов. По его словам, в медицинском осмотре несовершеннолетний не нуждался. Его передали матери. Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать правила поведения на открытой воде и не оставлять малолетних без присмотра. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус, вечером 26-28, ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. 1 июля на календаре, и давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп. Но не воспринимайте его слишком серьезно, а вдруг, если совпадет, то мы будем только рады. Ну что ж, поехали. Овны, лето советует вам не спешить, хотя бы иногда. Даже самый быстрый маршрут может стать интереснее, если по дороге купить мороженое. Да, вот такой вполне конкретный совет для овнов. Тельцы, пора побаловать себя. Вкусный ужин, маленькое путешествие или долгий сон – летом это не роскошь, а необходимость. Близнецы. Меньше переписок, больше живых встреч. Самые яркие истории этого июля точно случатся вне экрана телефона. Поэтому, ну почему бы и нет, самое время уже начинать планировать те самые долгожданные яркие встречи. Раки, не прячьтесь дома, даже если очень жарко на улице. Лето приготовило для вас приятные знакомства и красивые вечера. Львы, что же скажет гороскоп вам? Вы и так в центре внимания, но попробуйте этим летом сиять не громкостью, а искренностью. Эффект будет еще сильнее. Ну а почему бы и не попробовать? Хотя львы, конечно, яркие натуры, но искренность может добавить какой-то изюминки. Девы, перестаньте все планировать. Иногда лучшие приключения начинаются со слов «А давай просто поедем». Но почему бы и нет? Да, нужно иногда впускать в свою жизнь какую-то импровизацию. Девы, подумайте над этим. Весы. Не откладывайте радости на потом. Купите тот самый билет, устройте пикник или, наконец-то, встретитесь с друзьями. Скорпионы. Меньше серьезности. Лето любит улыбки, спонтанность и людей, которые умеют отдыхать без чувства вины. Отбрасывайте в сторону чувства вины, скорпионы, услышьте нас. Стрельцы, ваша энергия сейчас зашкаливает. Направьте ее на новые впечатления, а не только на бесконечный список дел. Да, стрельцы, ну хватит, хватит, отдохните, позвольте себе это. Козероги, работа никуда не убежит, а вот теплые вечера, запах липы и красивые закаты ждать не будут. Вот такое напоминание. Водолеи, смело пробуйте что-то новое. Новый маршрут, новое хобби или даже новая прическа могут стать началом отличного лета. Ну, уже даже не началом, а серединой, но водолеи, почему бы нет, меняйтесь. И рыбы завершают этот гороскоп. Мечтайте смелее, но не забывайте делать хотя бы один маленький шаг навстречу своим желаниям каждый день. Ну вот, друзья, такой он гороскоп. Независимо от того, под каким созвездием вы родились, наш главный прогноз на это лето один. Больше солнца в душе, больше улыбок, больше встреч с любимыми людьми. И обязательно находите время просто наслаждаться моментом. Ну что ж, друзья, хорошего июля всем нам и отличного настроения. Ну а мы продолжаем эфир. В эфире у нас Сиа на трек-листе.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Барановичи FM.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. 11.52 на студийных, это значит, приближаемся к полудню, и впереди у нас с вами еще очень много интересного. Ну, например, сегодня у нас в прямом эфире будет целых два вкусных розыгрыша. В начале следующего часа разыграем вкуснейшую шаурму от Донер Рум. А в обеденный час с 13.00 до 14.00 в СМС-игре разыграем Love is Box от Burger King. Оставайтесь с нами на одной волне, не теряйтесь, ловите удачу за хвост, участвуйте в СМС-играх. Ну и, конечно же, пишите нам, чем вам запомнилось это лето, точнее, первый его месяц. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
3: Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем, на часах 12.11. И знаете, это не просто 12.11, это прекрасный шанс вот прямо сейчас выиграть вкуснейшую шаурму от Donner Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donner Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donner Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня, коль седьмой месяц начался, то седьмой правильный ответ станет победным. За окном жара, градусники зашкаливают, воздух плавится, и все мечтают только об одном – о прохладе. Но мы решили не просто страдать от зноя, а провести познавательную викторину вот прямо сейчас, да, СМС-игра. Раз уж от жары никуда не деться, давайте хотя бы узнаем о ней что-то новое. Все тянутся к холодильнику за чем-то ледяным, но давайте проверим вашу эрудицию. Итак, внимание, друзья, вопрос. Какой напиток лучше всего помогает организму пережить жару? Вариант номер один – фруктовый лед. Вариант номер два – газировка со льдом. И вариант номер три – горячий зеленый чай. Напоминаю, что на короткий номер 9946 вы можете присылать как ответ целиком, так и всего лишь одну цифру с вариантом ответа 1, 2 или 3. Будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, все варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать в нашей СМС-игре. И, возможно, кто-то из вас, даже невозможно, возможно, кто-то из тех, кто при втором прослушивании вопроса станет победителем и выиграет вкуснейшую шаурму. Но это мы посмотрим чуть позже. Итак, какой напиток лучше всего помогает организму пережить жару? 1. Фруктовый лед. 2. Газировка со льдом. 3. Горячий зеленый чай. Ну а вот теперь, друзья, мы уходим на музыкальную паузу. Совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Возвращаемся в эфир, друзья. 12:20 на студийных. Музыкальная пауза позади. И это значит, что пришло время объявлять победителя сегодняшней СМС-игры. Первая СМС-игры на сегодня. Напоминаю, что сейчас победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. И вопрос этого дня звучал так: какой напиток на самом деле лучше всего помогает организму пережить жару? Вариант номер один – фруктовый лед. Вариант номер два – газировка со льдом. И вариант номер три – горячий зеленый чай. Правильный ответ – третий, да, горячий чай. Не удивляйтесь, он вызывает потоотделение, пот испаряясь из кожи, реально охлаждает тело, при этом не нагружая сосуды, как ледяная вода. А фруктовый лед и газировка, наоборот, обезвоживают, да, хотя, казалось бы. Так что в жарких восточных странах не зря пьют горячий чай в 40-градусный зной. Ну и мы, конечно же, возможно, в такую жару присоединимся, завариваем горячий чаек и спасаемся от жары. Ну а теперь, друзья, самое интересное, кто стал победителем СМС-игры? Напоминаю, что именно седьмой правильный ответ принес кому-то из вас, дорогие слушатели, победу. И давайте посмотрим, кому же. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 5618. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну, конечно же, в продолжении эфира классная музыка. Никуда не переключайтесь. У нас сегодня будет еще второй розыгрыш в начале следующего часа. Поэтому все же еще надейтесь, участвуйте и выигрывайте.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. В Беларуси планируется создать специальный центр для обучения самым перспективным и высокотехнологичным специальностям, заявил Александр Лукашенко. Среди профессий будущего названы биоинженерия, авиастроение и цифровые технологии. Предполагается, что туда попадут выпускники совместной белорусско-китайской образовательной программы. К слову, ранее на одном из совещаний у президента уже шла речь об организации новой структуры, куда будут привлечены самые прогрессивные и талантливые люди для обучения и преподавания. Дом торговли «Радуга» возглавил новый руководитель. На пост директора согласован Василий Суховерхий. Сегодня коллективу торгового предприятия нового назначенца представила первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Элла Сташенко. Василий Суховерхий хорошо известный не только в городе, но и в области руководитель. 25 лет возглавлял инспекцию Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи. Входит в депутатский корпус города. Являлся депутатом Брестского областного совета депутатов. Возглавлявший «Радугу» с 2007-го Анатолий Трусковский остается работать заместителем директора. Как отметила Элла Евгеньевна,

0: Решения принимаются взвешенно и с прицелом на развитие.
1: Я уверена, что база создана хорошая, база создана надежной, коллектив есть, большие профессионалы. Я хочу сказать и о продавцах огромное спасибо. Хочу сказать и о административно-управленческом персонале, экономисты, бухгалтера, снабженцы, товароведы. Ваша огромнейшая заслуга. Я уверена, что Василий Иванович, его грамотным, опытным руководством, вы сможете достичь еще больше результатов. Только вперед и только в развитие.
0: Продолжаем выпуск. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников.

0: интернет-ресурсов. Заблокирована возможность платежей в адрес 33 иностранных реквизитов. Приостановлены расходные операции по 47 счетам. Также задержаны 4 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято около 70 тысяч рублей. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

Привет-привет всем. Остаемся на одной волне с Барановичей FM. 1 июля на календаре. Ну и давайте же прямо сейчас познакомимся с праздниками этого дня, а их сегодня немало. Например, сегодня отмечается Международный день шутки. Да, праздник для тех, кто умеет разрядить обстановку одной меткой фразой. И в отличие от первоапрельских розыгрышей, сегодня никого обманывать не нужно. Достаточно просто рассмешить ближнего хорошим анекдотом. Ученые, кстати, давно доказали, смех продлевает жизнь и снижает стресс. Так что сегодня можно считать хорошую шутку полезной профилактикой и смело делиться ею с окружающими. Это первый праздник. Идем дальше. Международный день. Ох, какой вкусный праздник. Куриных крылышек. День, ради которого стоит заранее запастись салфетками. Куриные крылышки – это та самая еда, ради которой люди готовы забывать о правилах этикета и честно измазаться в соусе. Родиной праздничных крылышек считают США, где их подают в сотнях вариаций от медово-горчичных до таких острых, что перед дегустацией просят расписаться. Кстати, сегодня отличный повод устроить небольшой ужин в компании или же даже запечь крылышки на мангале. Ох, хороший такой шашлычный праздник. Да, друзья, если вы еще думали сегодня собираться с друзьями на шашлычок или нет, то вот день сегодняшний, 1 июля, нам велит обязательно встретиться. Переходим к профессиональным праздникам. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник режиссеры. Да, сегодня отмечается День режиссера, праздник тех, кто превращает сценарий на бумаге в живые кадры. Режиссер – это человек, который одновременно видит картину целиком и замечает каждую мелочь в кадре. За каждым любимым фильмом стоит чье-то видение и бесчетные дубли со знаменитым камера-мотор. Сегодня повод сказать спасибо тем, кто дарит нам истории на киноэкране. Но есть еще один профессиональный праздник сегодняшнего дня – День реставратора. Профессиональный праздник людей, которые возвращают к жизни картины, старинные здания и редкие книги. Работа ювелирного терпения иногда над одним полотном работают месяцами. Благодаря реставраторам мы можем видеть шедевры такими, какими их задумывали авторы. Вот такие тихие хранители культуры, о которых вспоминают реже, чем они того заслуживают. Но сегодня мы вас поздравляем, дорогие наши реставраторы. Также сегодняшний день притаило в себе немало необычных праздников. Например, сегодня отмечается день второй половины года. Тот самый праздник, ради которого можно достать список новогодних обещаний и честно свериться, что из задуманного в январе уже сбылось, а что все еще ждет своего часа. День второй половины года, 1 июля, да. Но это не повод грустить, друзья. Впереди еще ровно половина года. А значит, времени начать что-то новое вполне достаточно. Задумайтесь над этим. Из необычных праздников этого дня есть еще и день изобретения солнцезащитных очков. Да, аксессуар, который одновременно спасает глаза от солнца, позволяет выглядеть загадочно в любой ситуации. Сегодня солнцезащитные очки – это и защита, и модный акцент, и надежный способ скрыть, что вы еще не проснулись. Хотя я надеюсь, что уже к этому времени все проснулись. Еще два праздника, да. Например, сегодня из необычных праздников День заплетальщиков. Неожиданно теплый праздник всех, кто умеет превращать пряди волос в настоящее произведение искусства. От простой косички до сложных плетеных узоров. Повод сказать спасибо мастерам и заботливым родителям, которые по утрам творят чудеса расческой и резинкой. Ну и еще один праздник – День ранней пташки. Праздник тех, кто искренне считает утро лучшим временем суток. Кто рано встает, тому Бог дает. Именно эти люди встречают рассвет, пока остальные жмут на ту самую кнопку будильника. Ну еще 5 минуточек, ну еще 5 минуточек. Но к этому времени, 12:48, кстати, на студийных, я надеюсь, что проснулись уже все, и ранние пташки, и не очень ранние пташки. Поэтому, друзья, только в классном настроении врываемся в июль.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

держимся на одной волне с Баранович FM. Напоминаю, друзья, у нас работает СМС-портал, и вы можете присылать свои сообщения на короткий номер 9946 или Viber номер 8033-617-9946. Сегодня говорим о том, как проходит лето, что вы успели за июнь, что планируете на июль или август. Делитесь своими впечатлениями, либо же планами. С удовольствием зачитаю в прямом эфире ваши сообщения. Ну, знаете, есть сообщение, но не про ваши планы. Здравствуйте, Лерика, расскажите слушателям, где вы пропадали. На самом деле, ничего тайного в моей пропаже не было. Я, как и все другие люди, жаждала отпуска, и отпуск случился. Далеко не уезжала, поэтому вернулась к вам с новыми силами, с новыми эмоциями. Заждалась наших с вами встреч, и я надеюсь, что в последующие дни этого лета мы будем вместе с вами в классном настроении на 100.0 FM. Ну что ж, друзья, и спешу напомнить, впереди у нас с вами еще один розыгрыш. Уже в начале следующего часа разыграем Love is Box от Burger King, друзья. Остаемся на одной волне, улыбаемся этому дню. Экватор недели все же среда, это маленькая пятница, а может быть даже и не маленькая, а летняя и хорошая средняя пятница. Вот так-то. Продолжаем в классном настроении с улыбками и хорошим зарядом эмоций.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Реклама.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем! Остаемся на одной волне на часах 13:10. И у меня для вас, наши дорогие слушатели, отличная новость. Прямо сейчас у вас есть шанс выиграть Love is Box от Burger King. Что такое Love is Box? Это лимитированный бокс от Burger King и Love is. Внутри фирменный воппер, картошка, напиток, пирожок, клубника, банан и, конечно же, фирменный брелок Love is. То, что нужно для приятного вечера. Burger King скидка 20% на доставку по промокоду «Радио» при заказе на сайте и в приложении Burger King. Бесплатная доставка от 20 рублей. Промокод «Радио» действует по 31 августа. Но чтобы стать победителем сейчас, вам, наши дорогие слушатели, нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой очень простой вопрос. И сегодня 8-й правильный ответ станет победным. Как мы с вами уже говорили, сегодня отмечается достаточно много разнообразных праздников, и один из них – День ранней пташки. Так вот, вопрос наш связан именно с этой темой. Поехали! Как обычно называют человека, который легко просыпается утром? Вариант номер один – жаворонок. Вариант номер два – соловей. Вариант номер три – скворец. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете прислать как одну цифру с вариантом ответа, так и ответ целиком будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую и вопрос, и варианты ответа. Мало ли кто-то что-то не расслышал, кто-то забыл цифру, не знает, что ответить, или же только-только включился к нам. Поэтому вопрос. Ну и ждем ваших ответов на короткий номер 9946. Как обычно называют человека, который легко просыпается рано утром? 1. Жаворонок. 2. Соловей. 3. Скворец. Ну вот, друзья, мы уходим на музыкальную паузу. Совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Барановичи FM. Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

Музыкальная пауза позади. Остаемся на одной волне с Баранович FM 13.23 на студийных. И прямо сейчас мы с вами, дорогие слушатели, узнаем, кто же выиграл Love is Box от Burger King. Love is Box – это лимитированный бокс от Burger King и Love is. Ну что ж, друзья, вопрос сегодня звучал так как сегодня 1 июля и сегодня отмечается день ранней пташки, то и вопрос, соответственно, был именно об этом. Как обычно называть человека, который легко просыпается рано утром? Именно такой был вопрос. Конечно же, правильным является первый вариант ответа – жаворонок. Хотя, возможно, соловьи тоже просыпаются рано, да сразу же из песни, и скворцы тоже где-то там рядышком. Но, тем не менее, всех людей, которые просыпаются рано утром, мы знаем как жаворонков. Ну, а совы – это именно те люди, которые просыпаются попозже, желательно ближе к середине дня, и тогда у них начинается плодотворный день. Ну что ж, ответов правильных было достаточно много, но нас интересует именно восьмой правильный ответ, ведь именно он принес кому-то из вас победу. Давайте посмотрим, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 7455. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а продолжаем эфир классной музыкой, хорошим настроением и только улыбкой.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Джакарте, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Состоялась встреча президента с членами зарубежного правительства для обсуждения вопросов реализации важнейших инвестиционных проектов. Область взаимодействия обширная, от сельского хозяйства до поставок медицинских, ветеринарных препаратов и продуктов питания. В рамках переговоров глава государства отметил, что в Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией. Наоборот, двусторонние отношения нужно развивать. Он призвал партнеров ознакомиться с возможностями нашей страны и определиться с интересующими направлениями для совместного производства товара. В Брестской области за 5 месяцев текущего года привлекли более 2 миллиардов 700 миллионов рублей инвестиций. Об этом сообщил председатель облисполкома Петр Пархомчик. По его словам, за январь-май прирост ВРП составил 2,9%. Объемы увеличиваются во всех основных отраслях, в частности, в обрабатывающей промышленности, энергетике, строительной сфере. Губернатор обратил внимание, что в сельском хозяйстве валовая продукция выросла на 5,4%. В регионе добавили по молоку и производству яиц, а также выращиванию крупного рогатого скота, свиней, птицы. Кроме того, положительные результаты получены на внешнем рынке. Экспорт повысился на 24,6%, подытожил Петр Пархомчик. Барановичи ко Дню независимости Республики Беларусь подготовили масштабное мероприятие. Главной локацией праздника станет площадь имени Ленина. Здесь состоится парк интерактива «Помним, гордимся, создаем». Большой концерт и республиканская акция «Споем гимн вместе». Развлекательный марафон организует и музей железной дороги по улице Фроленкова, 19. 3 июля вход на территорию будет свободный. Помимо экспозиции техники, гости смогут насладиться музыкальной программой «Цвети наш край под мирным небом». При участии вокальных коллективов любители активного отдыха смогут пострелять в тире, поиграть в дартс и футгольф. И о спорте. ФК «Барановичи» 5 июля проведет очередной матч чемпионата страны высшей лиги. Игра состоится в Бобруйске на стадионе «Спартак» с местной «Белшиной». По итогам 13-го тура подопечные Романа Киренкина занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. Соперники расположились на 14-й позиции. Таким образом, наш футбольный клуб подходит к предстоящей встрече с запасом прочности, который у красно-черных пока отсутствует. Начало поединка – 18 часов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары. Столбики термометров в отдельных районах достигнут 38 градусов, а предстоящая ночь обещает быть душной и по-настоящему тропической. Прохлада начнет поступать на территорию нашей страны с четверга, но вместе с ней придут град, гроза и шквалистый ветер. К выходным большая вероятность тумана. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-30, вечером 26-28 градусов, ночью ожидается 21-23 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 1 июля на календаре, пик лета, и также сегодня отмечается день ранних пташек. Да-да, официальный повод похвалить всех, кто без труда просыпается с первыми лучами солнца и уже в 7 утра успевает переделать половину дел. И вот, знаете, мне стало интересно, а кто же вы, жаворонки или все-таки совы чаще всего? Ну, наверняка время нашего эфира больше подходит уже к совам, что ли, да? Но вполне возможно, жаворонки переделали все свои дела и уже спокойно могут наслаждаться музыкой, да и вообще просто хорошим настроением с Барановичем FM. Если вы жаворонок, то, скорее всего, утро для вас лучшее время суток. Пока остальные только нажимают кнопки «Отложить будильник», вы уже бодры, энергичны, выпили кофе, успели навести порядок и даже составить план на день, а возможно даже и на неделю. Говорят, жаворонкам проще соблюдать режим. Они быстрее включаются в работу и чувствуют себя наиболее продуктивными именно в первой половине дня. А вот совы – это совсем другая история. Их вдохновение часто приходит вечером, когда вокруг становится тихо и темно. А пока жаворонки уже видят десятый сон, совы могут придумать гениальные идеи, посмотреть любимый фильм, дочитать книгу или спокойно закончить все дела. Они умеют сосредотачиваться тогда, когда большинство уже отдыхает. И знаете, ученые

давно говорят, что в этой ситуации нет победителей. Все зависит от наших биологических часов. Главное высыпаться, чувствовать себя хорошо и жить в этом ритме, который подходит именно вам. Хотя сегодня праздник все-таки у ранних пташек, поэтому мы поздравляем их особенно тепло, всех, кто любит просыпаться пораньше. А особо мы желаем не слишком мучиться от утренних будильников и помнить, что вечером обязательно наступит ваше звездное время. Но если вы сейчас слушаете радио, значит, независимо от того, жаворонок вы или сова, день уже начался правильно. Пусть он будет легким, продуктивным, обязательно подарит всем нам хотя бы один приятный повод для улыбки. Друзья, хорошего дня! Именно с улыбкой мчимся дальше!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичи FM.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

Приближаемся к 2 часам дня, друзья, и это значит, что приходит время нам с вами прощаться. 1 июля, и этот летний день постепенно вот переваривает за свою середину, и очень хочется, чтобы сегодня вы вспомнили одну простую мысль. Не откладывайте лето на потом. Мы часто говорим себе: вот наступят выходные, или вот закончится рабочая неделя, или вот пойду в отпуск тогда. А ведь лето состоит не только из отпусков, оно состоит из обычных дней, таких как сегодня. Да, сегодня середина недели, но это совсем не повод ехать домой и проводить вечер только в четырех стенах. Дни сейчас длинные, солнце радует нас почти до самого вечера, даже до ночи, а значит, после работы можно успеть очень-очень многое. Сходите на прогулку всей семьей, заезжайте к реке или озеру, просто посидите у воды, подышите свежим воздухом, возьмите с собой мороженое, устройте маленький пикник, покатайтесь на велосипеде или просто пройдитесь по любимым улицам. Иногда самые теплые воспоминания рождаются не в больших путешествиях, а именно вот в таких простых летних вечерах. Пусть этот июль подарит всем нам как можно больше счастливых моментов. Не торопите лето, но и не позволяйте ему пройти незаметно мимо. Ловите теплые закаты, встречайтесь с близкими, больше улыбайтесь и обязательно находите время для себя. На одной волне с вами сегодня была Лерика Черненко. Пусть этот день продолжится легко, ярко и с хорошим настроением. До новых встреч в эфире. Берегите себя, наслаждайтесь каждым днем лета. Ну и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Баранович FM. Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси сегодня. В Барановичском районе усилен контроль на объектах железнодорожного транспорта. Об этом и другом подробнее. Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси сегодня, сообщает Белта. Получить их в пункте, где проходило испытание по предмету, может абитуриент или законный представитель при предъявлении соответствующих документов. Невыданные сертификаты хранятся до конца календарного года, следующего за календарным годом, в котором было произведено ЦТ. Если произошла утеря, следует обращаться в РИКС. В случае повреждения текст, печать и подпись читаемы и не затронуты, замена не производится, проинформировали в Республиканском институте контроля знаний. В Беларуси обновлены требования к типовым потребительским качествам жилых помещений. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства. Установлены планировочные характеристики и технические требования, обеспечивающие гарантируемое государством безопасность проживания и санитарно-гигиенический комфорт. В частности, новое арендное жилье должно быть оснащено встроенной или модульной мебелью, бытовой техникой, производимой в Республике Беларусь. Также актуализированы перечни внутренних отделочных работ экономических жилых домов типовых потребительских качеств, возводимых в сельской местности, городах и поселках. В Минстрой архитектуры отметили, что документ направлен на улучшение бытовых условий, а также поддержку отечественных производителей. Продолжаем выпуск. Рельсы без инцидентов. В Барановичском регионе обстановка на железной дороге под контролем. В июле на объектах железнодорожного транспорта сотрудники милиции проведут ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев и преступлений, в том числе в связи со школьными каникулами и дачным сезоном. И о спорте. Команда отдела спорта Барановичского горосполкома стала лидером чемпионата по мини-футболу, который проходил в рамках круглогодичной спартакиады среди предприятий и организаций города. В ходе упорной борьбы второе место завоевала дружина филиала Барановичские электрические сети предприятия «Брестэнерго». Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд, больше, чем в 2025-м, что говорит о растущей популярности этого вида спорта. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-30. Вечером 26-28 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком «плюс».

0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальная труд. Трудоустройство. Полный социальный пакет. Зарплата от 1250 рублей. Ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39. 190-65-39.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 29-30. Вечером 26-28 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях — это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия подписали соглашение о поставках сухой молочной продукции. Славянский базар в Витебске порадует гостей фирменными сладостями. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Индонезия подписали соглашение о поставках сухой молочной продукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Он в составе правительственной делегации принял участие в бизнес-форуме, который прошел в Джакарте. На полях международной площадки глава ведомства провел переговоры с зарубежными партнерами. Стороны договорились продолжить совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности Индонезии, облегчению взаимного доступа товаров на рынки, а также активизировать деловые визиты. Наши представители предложили рассмотреть возможность сотрудничества в области аграрного образования на базе 4 профильных вузов страны. Васильковые тренды в преддверии юбилейного 35-го фестиваля искусств в Витебске представили брендированную продукцию. К ее созданию присоединились ведущие кондитерские предприятия концерна «Белгоспищепром». Творческих идей оказалось много. Ассортимент подарочных наборов уделяет разнообразием. Конфеты, мармелад, пастила, печенье, зефир. Фирменные сладости покоряют сердца не только белорусов, но и гостей праздника. Они уже пользуются популярностью у покупателей. Напомним, основные торжественные мероприятия Славянского базара, включая церемонию открытия, запланированы на 16 июля. А завершится марафон 20 числа. В Барановичский ГУВД обратился 48-летний житель Дятловского района и сообщил о том, что стал жертвой мошенника. Год назад заявитель познакомился с 37-летним мужчиной. В ходе беседы тот пожаловался, что нуждается в приобретении мобильного телефона и наушников. Однако банк отказывает ему в кредитовании. Сельчанин попросил нового друга оформить покупку на себя, заверив, что будет погашать ежемесячные платежи. Потерпевший согласился, полагаясь на порядочность приятеля. Общая стоимость товара превысила 5200 рублей. Однако спустя время он узнал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Обязательство по долгу не выполнено. Как установили правоохранители, злоумышленник сразу же после получения гаджетов перепродал их, а вырученные средства потратил на личные нужды. В отношении фигуранта заведено уголовное дело, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: В данном случае злоумышленник использовал типичный прием. Вошел в доверие, сыграл на чувстве сострадания, обещал вернуть деньги, но изначально не собирался выполнять обязательства. Такие истории не редкость. Мошенники рассчитывают на то, что жертва не будет проверять исполнение обещаний, а когда спохватится, будет уже поздно. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следуйте простым рекомендациям. Никогда не оформляйте кредиты и рассрочки на себя для третьих лиц, даже если просит хороший знакомый или родственник. Если вы все же решили помочь, заключите письменный договор займа. В нем должны быть четко прописаны сумма, сроки и порядок возврата денежных средств. Контролируйте исполнение обязательств. Не полагайтесь на обещания. Регулярно проверяйте график платежей и уведомления от банка. Насторожитесь, если человек ссылается на отказ банка. В большинстве случаев отказ в кредите связан с низкой платежеспособностью или плохой кредитной историей, что является серьезным сигналом о ненадежности потенциального заемщика. Не поддавайтесь эмоциональному давлению. Мошенники часто торопят, давят на жалость или создают срочность. Надо прямо сейчас, иначе возможности не будет. Если вы пострадали от подобных действий или стали свидетелем мошенничества, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102. Будьте бдительны, ваша финансовая безопасность в ваших руках.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси постановлением правительства с 1 июля актуализированы перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию из-за вредных и тяжелых условий труда. Документ заменяет списки, действовавшие с 2005 года. В частности, исключены профессии, утратившие актуальность и с неподтвержденным вредным воздействием. Некоторые приведены в другой разряд. Документом перегруппированы разделы, названия приведены в соответствии с современными квалификационными справочниками. В Минтруда отметили, что для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Результаты аттестации, проведенной до 1 июля 2026 года, продолжают действовать до окончания их срока. В Палате представителей состоялся семинар по вопросам совершенствования информационной работы для помощников депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. На пленарной части участники рассмотрели вопросы об эффективности продвижения белорусской повестки в интернете, идеологическом аспекте влияния СМИ, а также отдельных аспектах информационно-аналитической работы, рассказал парламентарий Павел Попко. На тематических занятиях собравшиеся познакомились с основами репортажной фотосъемки, технологии производства медиапродуктов с помощью мобильного телефона и формирования собственной медиаповестки, а также узнали некоторые нюансы написания новостей. В качестве экспертов выступили представители ОНТ, издательского дома «Беларусь сегодня» и пресс-службы Палаты представителей. Продолжаем выпуск. Нотариальная контора Барановичского района продолжает выездные консультации. Таким образом, осуществляется доступность услуг для всех граждан, независимо от их состояния здоровья или места жительства. Прием специалиста запланирован 2 июля в агрогородке Русино, 7 в Жемчужном, 8 в Крошине, 9 в Подгорной и 10 июля в Столовичах. Запись производится по телефонам 63-88-53, 64-03-39. Напомним, выезд нотариуса осуществляется по заявительному принципу. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 1 июля на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в смс-викторине.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие. На кону сегодня вкусная шаурма от кафе Donner Room. Самая правильная еда — это мясо и овощи. В Donner Room нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш — это залог энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение Donner Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.
1: Brainstorm.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 1 июля в 1985 году, появилась на свет известная французская актриса, которая на какой-то период времени стала знаменита как новая девушка Бонда и сыграла в двух фильмах Бондианы. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Анна Армас, вариант второй – Леа Сейду и вариант третий – Ева Грин. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 1 июля, появилась на свет известная французская актриса, которая на какой-то период времени стала популярна как новая девушка Бонда и даже сыграла в двух фильмах Бондианы. Кто бы это мог быть? Вариант первый – Анна Армас, вариант второй – Леа Сейду и вариант третий – Ева Грин. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить сами фильмы или просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.
2: Thank you.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль «Джили EX5». Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Пора подводить итоги викторины. Мы интересовались, как зовут новую девушку Бонда, которая, в отличие от многих актрис, задержалась сразу на две картины Бондианы и во многом благодаря этим фильмам приобрела мировую известность. Это Леа Сейду, как многие из вас догадались. В 2013 году она исполнила главную роль в фильме режиссера Абдул-Латифа Кишиша «Жизнь Адель». Жюри Каннского фестиваля приняло беспрецедентное решение наряду с режиссером наградить главным призом исполнительницу Адель Экзаркополос и Леа Сейду, ставших третьей и четвертой женщинами, помимо Бодили Псен и Джейн Кэмпион, обладательницами этой награды. Фильм имел оглушительный успех, и актрису стали приглашать в высокобюджетные проекты. В 2015 году она сыграла сразу в трех экранизациях: «Лобстер», «Дневник горничной» и в фильме «007 Спектр», где Лео исполнила роль новой девушки Бонда. Последний раз она повторно исполнила эту роль в фильме 2021 года «Не время умирать». Интересный факт: Ева Грин, несмотря на британское имя, тоже французская актриса и тоже исполнила роль девушки Бонда, но только в одной картине — «Казино Рояль» 2006 года. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 7099. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донор Рум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В преддверии Дня независимости министр обороны вручил военнослужащим государственные награды и погоны. В агрогородке Жемчужный Барановичского района активно возводится новый водозабор. Об этом и другом подробнее. «Честное и беззаветное служение Родине всегда было почетно», – сказал министр обороны Виктор Хренин во время вручения военнослужащим Вооруженных сил государственных наград, а также погон. Традиционно мероприятие проходит в преддверии Дня независимости. Из рук главы ведомства офицеры получили медали за отличие в воинской службе и знаки на форменную одежду. Генерал-лейтенант подчеркнул их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность воинскому долгу. В ходе церемонии он обратил внимание, что Беларусь 3 июля отметит один из самых главных государственных праздников. Этот день символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и нерушимость суверенитета. На Брещине из-за аномальной жары значительно увеличилось потребление воды, рассказал генеральный директор областного унитарного предприятия управления ЖКХ Александр Максимчук. Перерасходы связаны с обильными поливами садов и огородов, а также наполнением бассейнов. Однако, как отметил специалист, служба была готова к этому. Сегодня резервуары наполнены на 80%. Как сообщил Александр Максимчук, на территории региона функционируют более 700 водозаборов. Все они работают сейчас на пределе проектной мощности. Первоочередное внимание уделяется городским сооружениям. При возникновении неполадок аварийные бригады оперативно реагируют и быстро устраняют внештатные ситуации. К слову, в области в нынешнем году ведется обновление сети водозаборов. Так, один из них строят в агрогородке Жемчужный Барановичского района, где пройдут областные дожинки. В Беларуси с начала июля стала обязательной регистрация питомцев. Оформить по всем правилам четвероногого друга необходимо в течение 3 дней с момента его появления в жилище. И если за кошку налог платить не нужно, собака – другой случай. Соответствующая графа появится в жировке. Если хозяева не поставят на учет хвостатого, придется платить налог. Его размер зависит от региона. Для своеобразной прописки любимца стоит обратиться в ЖЭС или службу «Одно окно» с паспортом. На месте заполняется заявление с указанием породы, пола, возраста и окраса. Если в квартире проживают несколько взрослых родственников, надо их письменное согласие, а для съемного жилья – разрешение собственника. После процедуры выдают специальное удостоверение и жетон с номером на ошейник. Продолжаем выпуск. Обратиться за своими вопросами к представителям власти граждане смогут во время проведения традиционных субботних прямых телефонных линий. Очередной информационный марафон пройдет 4 июля с 9 до 12 часов. На связи с горожанами будет заместитель председателя Барановичского горосполкома Вадим Щербаков по номеру 650345. Сельчанами пообщается замглавы Барановичского района Андрей Мелешкевич, 680680. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары. Столбики термометров в отдельных районах достигли 38 градусов. А предстоящая ночь обещает быть душной и по-настоящему тропической. Прохлада начнет поступать на территорию нашей страны с четверга. Но вместе с ней придут град, грозы и шквалистый ветер. К выходным большая вероятность тумана. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 1 июля на календарной странице, среда, Arlo Parks открыла новые музыкальные часы, далее плейлист разгонит танцевальный проект «Энима». Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Игра прошла на стадионе AT&T в американском городе Арлингтон. Победу со счетом 2-1 одержала норвежская сборная. На 39-й минуте Антонио Нуса открыл счет и вывел норвежцев вперед. На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счет. Победный гол забил Эрлинг Холланд на 86-й минуте. Таким образом, в 1/8 финала турнира сборная Норвегии встретится с национальной командой Бразилии. Уже сегодня состоялся другой матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Франции и Швеции. Команды играли на стадионе MetLife в американском городе Ист-Раттерфорд. Сборная Франции одержала разгромную победу со счетом 3-0. В составе сборной Франции отличились нападающие Килиан Мбаппе дважды и Брэдли Барколя. Таким образом, в 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая. Игра запланирована на 5 июля. Также сегодня состоялся другой матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и Эквадора. Команды играли на стадионе Ацтека в мексиканском городе Мехико. Итоговый счет матча 2-0 в пользу мексиканцев. Сборная Мексики вышла вперед на 22-й минуте, когда голом отметился Хулиан Киньонес. На 31-й минуте Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет в этой игре. На 95-й минуте произошел интересный эпизод. Защитник Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку за прикрытый руками рот. Он во время словесной перепалки с соперником прикрыл рот руками. По новым правилам это наказывается удалением. Таким образом, в 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия – Демократическая Республика Конго. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Все еще стадия 1/16 финала чемпионата мира. Так, в 19:00 сборная Англии сыграет с Демократической Республикой Конго. И чуть позже национальная команда Бельгии сыграет против сборной Сенегала. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 23:00. Не пропустите.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат» среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Давайте сегодня вспомним Адама Ламберта. Это американский певец, автор песен и актер, который готовится выпустить новый альбом. Ну а мы расскажем, с чего все начиналось. В мае 2009 года Адам Ламберт стал финалистом 8-го сезона реалити-шоу «American Idol». Он выпустил свой дебютный альбом «For Your Entertainment» в ноябре 2009 года через компанию RCA Records. И что удивительно, альбом дебютировал на третьей строке в чарте Billboard в декабре 2009 года, продав 198 тысяч копий пластинки в США. Это только на первой неделе продаж. Всего же продано около 2,5 миллионов копий этого альбома по всему миру. Естественно, на тот период приходятся и основные хиты Адама Ламберта, в том числе та самая песня, которая хорошо знакома всем и каждому. Итак, Адам Ламберт, сингл 2009 года «What You Want From Me». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. В Беларуси планируется создать специальный центр для обучения самым перспективным и высокотехнологичным специальностям, заявил Александр Лукашенко. Среди профессий будущего названы биоинженерия, авиастроение и цифровые технологии. Предполагается, что туда попадут выпускники совместной белорусско-китайской образовательной программы. К слову, ранее на одном из совещаний у президента уже шла речь об организации новой структуры, куда будут привлечены самые прогрессивные и талантливые люди для обучения и преподавания. Дом торговли «Радуга» возглавил новый руководитель. На пост директора согласован Василий Суховерхий. Сегодня коллективу торгового предприятия нового назначенца представила первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Элла Сташенко. Василий Суховерхий хорошо известный не только в городе, но и в области руководитель. 25 лет возглавлял инспекцию Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи. Входит в депутатский корпус города. Является депутатом Брестского областного совета депутатов. Возглавлявший «Радугу» с 2007-го Анатолий Трусковский остается работать заместителем директора. Как отметила Элла Сташенко, «Радуга» – флагман в сфере непродовольственной торговли в городе. От грамотного управления зависит успех любого предприятия. Поэтому кадровые решения принимаются взвешенно и с прицелом на развитие.
2: Я уверена, что база создана хорошая, надежная. Коллектив есть, большие профессионалы. Я хочу сказать и о продавцах огромное спасибо. Хочу сказать и о административно-управленческом персонале, экономисты, бухгалтера, снабженцы, товароведы. Ваша огромнейшая заслуга. Я уверена, что Василий Иванович, его грамотным, опытным руководством, вы сможете достичь еще больших результатов. Только вперед и только в развитие.
1: За большой личный вклад в развитие отрасли торговли и высокий профессионализм первый зам главы города Элла Сташенко вручила Анатолию Трусковскому грамоту Барановичского горосполкома. Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси сегодня, сообщает Белта. Получить их в пункте, где проходило испытание по предмету, может абитуриент или законный представитель при предъявлении соответствующих документов. Невыданные сертификаты хранятся до конца календарного года, следующего за календарным годом, в котором было произведено ЦТ. Если произошла утеря, следует обращаться в РИКС. В случае повреждения текст, печать и подпись читаемы и не затронуты, замена не производится, проинформировали в Республиканском институте контроля знаний. Продолжаем выпуск. Хорошая новость для жителей Барановичей. Сегодня вечером горячая вода вернется в дома северного микрорайона. Несмотря на жару и дополнительный объем работ, энергетики трудились без выходных, чтобы завершить ремонт как можно быстрее. Важно, если горячая вода так и не поступила, следует обратиться в ЖЭС по адресу проживания или к сантехнику кооператива. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня на чемпионате мира по футболу. Ну и кроме этого, мы вспомнили про невероятно успешный сингл в дискографии американского музыканта Адама Ламберта, чтобы завтра поговорить про его новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».